0: наши утом самбору. От долго наши с наши заболише.
1: Вас примашет.
0: Утом самбору. Ай, не будет так. Ай, цапка.

не чува у том собору. Ото долга гразикува, а шумка се не чува у тим собору. Пальцем жениться се и я.